0: Vivre FM.
1: Vos meilleurs souvenirs avec Vivre FM.
0: Votre radio proche de vous. Vivre FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».